Этого дардиманс Схрашвица да эрце Вусомен давгиш деби Картул симхеребзе

0: Demandis
1: Exclusive. Этого дару Demands Схрашивается до эрце Усомен давгиш деби Картул симгеребзе.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.